0: идет восставшая колонна ФСБшных кабинетов. Взрываются окна, суки, суд за красными стенами. Райт объявляет аборт в системе! Атака на рассвете, не стану возражать. За нашу свободу хлыстом карать.
1: Святая Мадонна научит нас драться. Феминистскому калера, пошла на демонстрацию.
2: Бунт в России!
3: Харизма протеста!
2: Бунт в России!
3: Путин достал!
2: Бунт в России!
3: Мы существуем!